0: κομμάτι του ουρανού. Και εσύ τώρα, αδελφέ, δε θέλεις να συγχωρήσεις τον αδελφό σου και να ελεήσεις τον πλησίον σου? Ιδού τι δόξα μας περιμένει στην άλλη ζωή. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν για να μεταβούμε εκεί και να είμαστε αιωνίως με τον αναλυφθέντα Κύριό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα και η προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνεις ενεδίγοντες με. Πολύ λάγωσε την ψυχή μου, ου και στη σωτηρία το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή. Δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συρέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστηρίξε με την χείρα σου.
2: Господи, на неярости Твоей обличишь меня, и же гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твои унзовши во мне, утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление в плоти от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдовши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, осмердеши и согнеши раны мои от лица безумия моего, во страдах извлекохся до конца, весь день сетую в хождах, яко лядвие мое наполнившись поруганий, и несть исцеление в плоти моей, возлоблен бых и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаись. Сердце мое смятесь, остави меня силы моя, и святочи мои тонешь со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближившийся и сташь. И ближние мои отдалечи меня сташа, и нуждах все ищущие душу мою, ищущие злая мне глагол суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, ибо их яко человек не слыша, не мы в устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко регда никогда порадует меся вразимой, и всегда подвижатеся ногам моим, на мя вере речи ваши, яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мноюсть выну, яко беззаконие мое ас возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая болгаху мя, за негоняк благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, он мир в помощь моем, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Он мир в помощь моем, Господи, спасение моего.
1: Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απρόσεις άρξουμε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίνει την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωά, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου, και εν το ονοματί σου αρώτας Κύριος μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάζος εν έστω στόμα μου. Η έμνη μου ρεβών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων μου σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου, εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: И ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвах, и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе, яко язве не спящий во гробе, их же не помянулось и к тому, и те от руки Твоей отреновения выше, положишь на рове преисподней, в темных и сене смертней. На мне утвердись и ярость Твоя, все волны Твои навелись и на мя, удалились из знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бых и не исхождах, отче мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, и до мертвой творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесят во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, вскою, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня, нищ есть мас, и в трудех от юности моя вознежись и смирихся, и изнемогох, на мне придуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, ободоши меня, яко вода весь день одержаши меня в кубе. Ударились от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему.
1: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ονομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ υστέρος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουν στην ανατολή αποδεισμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθείς, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου ή την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
2: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вни и в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смири весь землю животную. Посадил меня в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучакся. Воздек Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. научи меня творить и волю Твою, как Ты еси, Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твою потребишь, враги мои, и погубишь вся служающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.
3: Ирине, Кирилл, дай Томе, Писано, Тенирине, Кирилл, Сотирия, Сумзим.

0: Ανάσταση. Μίλησε με Боже, повелись милости Твоей.
1: Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου, άλλον κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντε η πίστη προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγα ρίχνει δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο νυμνού με την Ανάσταση αυτού, Σταυρόν καρυπομήλες διημάς, θανάτω, θάνατον όλες.
0: Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое наипаче, омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мною есть вину, Тебе единому согреших, лукавый пред Тобою сотворих, яко да оправдишься в основе всех Твоих и победишь и внегда судить идти, все бы в беззакониях зачат есть, и во гресех роди мя, мать моя, всебо истину возлюбилась, известной и тайной премудрости Твоей явил мне иси, окропиши мя и сопом, и очищуся, умыешь мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обновил в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь и радость спасения Твоего, и духом владычьим утверди меня, научу беззаконной путем Твоим, нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Божия, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кое-чего восхотел, и все жертвы дал бы Твоего, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, задержатся стены иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношения все сожигаемые, тогда воздержат на алтарь Твой тельцы.

Творца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истинно рожденно, несотворенно, единосущно от Своим же вся быша, нас, ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, и вочеловечшегося, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, и гора царствия не будет конца, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славимо глаголушку пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

Боже, на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наш, яко же и мы оставляем должником наш. И не веди нас во искушение, но избави нас от зла.